Ну, я нашел божественное место под Киевом, это следующий сегодняшний день. А, стоп. Пошли.